0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Cuenta conmigo, mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля перевела батареи противоракетной обороны «Хец» и «Проща Давида» в режим наивысшей готовности из-за разведданных о подготовке прямого ракетного удара со стороны руководства Исламской Республики. Параллельно Вашингтон завершает план тотальной финансовой блокады и ареста теневого танкерного флота «Тегерана», что уже подбросило котировки нефти «Брент» до $88 за баррель на фоне угрозы перекрытия Ормузского пролива. В качестве превентивного ответа по прокси иранской стороны ВВС Израиля ночью атаковали сектор на юге Ливана. Уничтожен подземный командный пункт в скальных туннелях и ликвидированы двое высокопоставленных командиров проиранских формирований. Напомню, что сегодня, 17 августа, истекает 60-дневный срок переговорного окна США с Тегераном. Командование тыла пока не изменяло инструкции для населения. Присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке оказалось под вопросом из-за кризиса доверия между Вашингтоном и его ключевыми арабскими партнерами. По данным The Washington Post, власти Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна в закрытом режиме обсуждают целесообразность дальнейшего военного присутствия США на своей территории и прорабатывают альтернативный вариант обеспечения безопасности. Главной причиной нарастающего раскола стала неспособность администрации Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта с руководством Исламской Республики, что напрямую ставит под удар региональную безопасность. Ситуация обостряется и тем, что уже, напомню, сегодня, 17 августа, истекает исходный 60-дневный срок переговорного процесса между Вашингтоном и иранской стороной, а официальных подтверждений о пролонгации перемирия до сих пор не поступало. Сегодня, 17 августа, в партии Ликуд Бенямина Нетаньяху разворачивается решающее голосование на внутрипартийных праймерис, определяющее расстановку сил в предвыборном списке движения перед выборами в Кнессет. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично выразил абсолютное доверие активистам, подчеркнув, что каждый партиец должен сделать выбор исключительно по собственному усмотрению. Глава правительства заверил, что принципиально воздерживается от вмешательства в формирование общенационального партийного списка и сегодня лично отдаст голос за победный состав команды. По словам Нетаньяху, сильный список его партии призван гарантировать надежный электоральный перевес и не допустить сценария, при котором Гади Айзенкот и Яир Голан смогли бы сформировать узкое коалиционное правительство при поддержке арабских фракций. Полиция Израиля обращается к общественности с экстренной просьбой о содействии в масштабных поисках 78-летнего жителя Натании Марка Ширли. Мужчина бесследно пропал в центре Тель-Авива. В последний раз его видели вчера, 16 августа, около 5 часов вечера на улице Кинг-Джордж, после чего связь с ним была полностью потеряна. Правоохранительные органы распространили детальные приметы мужчины. Его рост составляет 170 сантиметров, телосложение среднее, носит оптические очки. На момент исчезновения пенсионер был одет в синюю рубашку, короткие брюки и коричневые туфли. Все, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении Марка Ширли или же видел похожего человека, просят незамедлительно сообщить об этом на горячую линию полиции по номеру 100. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В израильской системе управления существует понятие, с которым многие сталкивались, но редко понимают, как оно работает. Это комиссия по особым случаям. На иврите «Ваадат Харигим». Важно сразу уточнить. Такие комиссии существуют не только в медицине. Они действуют в разных сферах. В системе здравоохранения, в социальном обеспечении, в образовании, в вопросах жилья, иногда в армии и в других государственных структурах. Принцип везде один и тот же. Израильская государственная система опирается на четкие правила, критерии и инструкции. Но реальная жизнь часто выходит за эти рамки. Когда конкретная ситуация не укладывается в стандартные условия, дело может быть передано на рассмотрение комиссии по особым случаям. Комиссия не отменяет закон и не создает новые правила. Ее задача – рассмотреть исключительный случай в рамках существующих полномочий. Решение принимается коллегиально и оформляется официально с фиксацией аргументов и выводов. В медицине такие комиссии, например, рассматривают просьбы о лечении или лекарствах вне установленного перечня. В социальной сфере вопросы пособий и льгот при нестандартных обстоятельствах. В образовании – исключение из правил приема или финансирования. Механизм один меняется, только контекст. Важно понимать, обращение в комиссию по особым случаям не гарантирует положительного решения. Но это признанный и легальный инструмент, который позволяет системе быть гибкой и учитывать человеческий фактор там, где формальные инструкции перестают работать. Комиссия по особым случаям – это точка, в которой государственная машина делает паузу и пытается найти решение между буквой правил и реальной жизненной ситуацией. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля перевела батареи противоракетной обороны «Хец» и «Проща Давида» в режим наивысшей готовности из-за разведданных о подготовке прямого ракетного удара со стороны руководства Исламской Республики. Параллельно Вашингтон завершает план тотальной финансовой блокады и ареста теневого танкерного флота «Тегерана», что уже подбросило котировки нефти «Брент» до 80%.

78 долларов за баррель на фоне угрозы перекрытия Ормузского пролива. В качестве превентивного ответа по прокси иранской стороны ВВС Израиля ночью атаковали сектор на юге Ливана. Уничтожен подземный командный пункт в скальных туннелях и ликвидированы двое высокопоставленных командиров проиранских формирований. Напомню, что сегодня, 17 августа, истекает 60-дневный срок переговорного окна США с Тегераном. Командование тыла пока не изменяло инструкции для населения. Присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке оказалось под вопросом из-за кризиса доверия между Вашингтоном и его ключевыми арабскими партнерами. По данным The Washington Post, власти Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна в закрытом режиме обсуждают целесообразность дальнейшего военного присутствия США на своей территории и прорабатывают альтернативный вариант обеспечения безопасности. Главной причиной нарастающего раскола стала неспособность администрации Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта с руководством Исламской Республики, что напрямую ставит под удар региональную безопасность. Ситуация обостряется и тем, что уже, напомню, сегодня, 17 августа, истекает исходный 60-дневный срок переговорного процесса между Вашингтоном и иранской стороной, а официальных подтверждений о пролонгации перемирия до сих пор не поступало. Сегодня, 17 августа, в партии Ликуд Бенямина Нетаньяху разворачивается решающее голосование на внутрипартийных праймерис, определяющее расстановку сил в предвыборном списке движения перед выборами в Кнессет. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично выразил абсолютное доверие активистам, подчеркнув, что каждый партиец должен сделать выбор исключительно по собственному усмотрению. Глава правительства заверил, что принципиально воздерживается от вмешательства в формирование общенационального партийного списка и сегодня лично отдаст голос за победный состав команды. По словам Нетаньяху, сильный список его партии призван гарантировать надежный электоральный перевес и не допустить сценария, при котором Гади Айзенкот и Яир Голан смогли бы сформировать узкое коалиционное правительство при поддержке арабских фракций. Полиция Израиля обращается к общественности с экстренной просьбой о содействии в масштабных поисках 78-летнего жителя Натании Марка Ширли. Мужчина бесследно пропал в центре Тель-Авива. Последний раз его видели вчера, 16 августа, около 5 часов вечера на улице Кинг-Джордж, после чего связь с ним была полностью потеряна. Правоохранительные органы распространили детальные приметы мужчины. Его рост составляет 170 сантиметров, телосложение среднее, носит оптические очки. На момент исчезновения пенсионер был одет в синюю рубашку, короткие брюки и коричневые туфли. Все, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении Марка Ширли или же видел похожего человека, просят незамедлительно сообщить об этом на горячую линию полиции по номеру 100. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Тубишват – это еврейский праздник, который традиционно называют Новым годом деревьев. Его дата фиксирована по еврейскому календарю – 15 число месяца Шват, отсюда и название. Изначально Тубишват не был праздничным днем в современном смысле. Это была календарная дата, важная для сельскохозяйственных законов. С нее отсчитывали возраст плодовых деревьев и определяли, к какому году относится урожай с точки зрения десятин и пожертвований. Со временем смысл дня изменился. В эпоху Каббалы Тубишват получил символическое значение как день связи человека с природой и землей. Появился обычай особого седера Тубишвата с фруктами, вином и благословениями. В современном Израиле праздник приобрел еще одно измерение. Тубишват стал днем посадки деревьев, экологического сознания и связи с ландшафтом страны. Школы, молодежные движения и общественные организации выходят сажать деревья, а сам праздник получил почти светский характер. Сегодня Тубишват объединяет сразу несколько смыслов – древний аграрный календарь, мистическую символику и современное отношение к земле и к экологии. Это редкий пример того, как традиция не исчезает, а меняется вместе с обществом. Тубишват – не шумный праздник, скорее тихая точка в календаре, напоминающая о корнях, земле и времени, которое измеряется не днями, а ростом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израиль готов к жестким ответным действиям на любых направлениях в случае нападений на своих военнослужащих. Об этом недвусмысленно предупредил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Глава ведомства подчеркнул, что армия обороны Израиля бескомпромиссно защитит солдат и граждан страны, отметив, что ни один инцидент ни на одном из фронтов не останется без реакции. Заявление Каца прозвучало на фоне синхронного обострения обстановки. На юге сектора Газа танк Цаля подорвался на фугасе. Подрыв обошелся без пострадавших и произошел спустя несколько дней после возобновления точечных ударов по анклаву. Параллельно же на Северном фронте ранее трое бойцов получили ранения в результате утренней атаки, за которой последовали сообщения о серии залпов по целям на юге Ливана. Продвижение плана разоружения в секторе Газа, разработанного Советом мира, оказалось под серьезной угрозой срыва во время визита в Израиль старшего советника Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Напомню, что американский посланник прибыл сегодня в Израиль для сложных переговоров с Бениамином Нетаньяху сразу после серии консультаций в Египте. По данным арабских дипломатических источников, иранская сторона категорически отказывается приступать к фактической сдаче вооружений без официального публичного заявления Бениамина Нетаньяху о поддержке условий сделки. Добавлю, что сам же Бениамин Нетаньяху ранее открыто отверг данную инициативу, и изменение его позиции считается крайне маловероятным. Международные авторы проекта по Газе рассчитывали, что прекращение ударов в Цале окажется достаточно. Однако без открытых гарантий Иерусалима компромисс не состоится. Инициатива по созданию рва с крокодилами вокруг тюрьмы Кциот вызвала резкий протест 35 ведущих израильских биологов, зоологов и экологов. Ученые направили официальное обращение министру охраны окружающей среды Идит Сильман с требованием немедленно отозвать поддержку проекта министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Эксперты настаивают на отмене спорной реклассификации хищников в статус управляемых видов и призывают полностью запретить эксплуатацию диких животных в качестве инструмента запугивания или же охраны режимных объектов, говорится в тексте письма. Также подчеркивается, цитирую, что подобные средневековые методы неприемлемы для современного государства и противоречат заключению специалистов профильного министерства и управления природы и парков Израиля. Добавлю, что ранее Иерусалимский окружной суд уже заблокировал перемещение рептилий по иску зоозащитной организации «Дайте животным жить». Семейный отдых едва не закончился трагедией. В приемный покой медицинского центра «Галилеи» экстренно доставили двоих пациентов 5,5 и 6,5 лет, случайно съевших шоколад с опасными грибами. Малыши поступили в клинику в состоянии дезориентации и сильно расширенными зрачками. В координации с Национальным токсикологическим центром врачи диагностировали отравление. Жизненно важные показатели дыхания удалось удержать в норме. Пострадавшие направлены в отделение интенсивной терапии для непрерывного мониторинга. Руководство больницы отмечает, что своевременное обращение родителей предотвратило критический исход и снова призывает взрослых категорически изолировать любые опасные вещества от доступа своих чад. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Сегодня израильский паспорт открывает двери более чем в 160 стран мира. Но первые документы, которые выдавало молодое государство, рассказывали совсем другую историю. После провозглашения независимости в мае 1948 года британские паспорта подмандатной Палестины перестали действовать. Израилю пришлось в срочном порядке создавать собственные документы. Причем первые несколько лет это были даже не паспорта, а временные проездные удостоверения. Полноценный израильский паспорт появился только после принятия закона о гражданстве в 1952 году. Но самая необычная деталь ждала владельцев внутри. На первой странице было написано: «Действительно для всех стран, кроме Германии». Для государства, потерявшего в Холокосте 6 миллионов евреев, всего несколькими годами

0: Сами ранее эта фраза была не формальностью, а отражением чувств целой страны. Лишь после подписания соглашения о репарациях между Израилем и Западной Германией она исчезла из паспортов. Сегодня старые израильские паспорта хранятся в музеях и архивах. Они напоминают, что иногда один единственный документ способен рассказать историю целого государства, историю страны, которая только появилась на карте мира, но уже точно знала, что никогда не забудет свое прошлое. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израиль готов к жестким ответным действиям на любых направлениях в случае нападений на своих военнослужащих. Об этом недвусмысленно предупредил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Глава ведомства подчеркнул, что армия обороны Израиля бескомпромиссно защитит солдат и граждан страны, отметив, что ни один инцидент ни на одном из фронтов не останется без реакции. Заявление Каца прозвучало на фоне синхронного обострения обстановки. На юге сектора Газа танк Цаля подорвался на фугасе. Подрыв обошелся без пострадавших и произошел спустя несколько дней после возобновления точечных ударов по анклаву. Параллельно же на Северном фронте ранее трое бойцов получили ранения в результате утренней атаки, за которой последовали сообщения о серии залпов по целям на юге Ливана. Продвижение плана разоружения в секторе Газа, разработанного Советом мира, оказалось под серьезной угрозой срыва во время визита в Израиль старшего советника Дональда Трампа Джареда Кушнера. Напомню, что американский посланник прибыл сегодня в Израиль для сложных переговоров с Бенямином Нетаньяху сразу после серии консультаций в Египте. По данным арабских дипломатических источников, иранская сторона категорически отказывается приступать к фактической сдаче вооружений без официального публичного заявления Бенямина Нетаньяху о поддержке условий сделки. Добавлю, что сам же Бенямин Нетаньяху ранее открыто отверг данную инициативу, и изменение его позиции считается крайне маловероятным. Международные авторы проекта по Газе рассчитывали, что прекращение

Ударов в Цале окажется достаточно, однако без открытых гарантий Иерусалима компромисс не состоится. Инициатива по созданию рва с крокодилами вокруг тюрьмы Кциот вызвала резкий протест 35 ведущих израильских биологов, зоологов и экологов. Ученые направили официальное обращение министру охраны окружающей среды Идит Сильман с требованием немедленно отозвать поддержку проекта министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Эксперты настаивают на отмене спорной реклассификации хищников в статус управляемых видов и призывают полностью запретить эксплуатацию диких животных в качестве инструмента запугивания или же охраны режимных объектов, говорится в тексте письма. Также подчеркивается, цитирую, что подобные средневековые методы неприемлемы для современного государства и противоречат заключению специалистов профильного министерства и управления природы и парков Израиля. Добавлю, что ранее Иерусалимский окружной суд уже заблокировал перемещение рептилий по иску зоозащитной организации «Дайте животным жить». Семейный отдых едва не закончился трагедией. В приемный покой медицинского центра «Галилеи» экстренно доставили двоих пациентов 5,5 и 6,5 лет, случайно съевших шоколад с опасными грибами. Малыши поступили в клинику в состоянии дезориентации и сильно расширенными зрачками. В координации с Национальным токсикологическим центром врачи диагностировали отравление. Жизненно важные показатели дыхания удалось удержать в норме. Пострадавшие направлены в отделение интенсивной терапии для непрерывного мониторинга. Руководство больницы отмечает, что своевременное обращение родителей предотвратило критический исход и снова призывает взрослых категорически изолировать любые опасные вещества от доступа своих чад. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонус.

0: профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: скотч. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Можно ли вернуть к жизни дерево, исчезнувшее 2000 лет назад? Израильские ученые доказали, что иногда ответ на этот вопрос может скрываться в одном старом семечке. Во время раскопок крепости Масада в 1960-х годах археологи нашли несколько семян финиковой пальмы, пролежавших в древнем кувшине около 2000 лет. После раскопок их передали в университетское хранилище, где они пролежали еще почти 40 лет. Казалось, это просто интересные археологические находки. Но в начале 2000-х годов израильский врач и исследователь Сара Салон предложила провести необычный эксперимент – попробовать прорастить одно из древних семян. Многие специалисты сомневались, что это вообще возможно. Однако в 2005 году одно из них неожиданно проросло. Пальму назвали Муфусаилом в честь библейского долгожителя. Позже генетический анализ показал, что это представитель древней иудейской финиковой пальмы, исчезнувшей много веков назад. Со временем ученым удалось получить и ее плоды, восстановив сорт, который считался утраченным со времен Римской империи. Сегодня Муфусаил продолжает расти в Израиле. И эта история напоминает, что иногда величайшие открытия начинаются не с новой технологии, а с вопроса, который кто-то однажды осмелился задать. А что, если просто попробовать? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности к проведению операции по установлению контроля над стратегическим хребтом Алия-Тахир на юге Ливана, согласовывая рамки действий с Соединенными Штатами. Господствующая высота имеет ключевое оперативное значение из-за разветвленной сети подземных командных пунктов и туннелей, которые годами обустраивала иранская сторона. Вашингтон же дал понять Бейруту, что не сможет заблокировать шаги Цааля, однако призвал свести к минимуму сопутствующий ущерб ради сохранения дипломатических договоренностей. Иерусалим настаивает на полной ликвидации опорных объектов силами регулярной армии Ливана, пока международные посредники готовят в Риме новый раунд переговоров. Переход сектора Газа под абсолютный израильский контроль и возобновление там поселенческого движения назвал неизбежным министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Смотрич публично обратился к премьер-министру Беньямину Нетаньяху с требованием официально закрепить за еврейским государством полную ответственность за дальнейшую судьбу анклава. Предложенный Смотричем план предусматривает полное установление военного контроля над всей территорией сектора, введение прямого армейского управления и основание еврейских населенных пунктов. Отдельным же пунктом инициативы глава финансового ведомства выделил активное стимулирование выезда из анклава для тех местных жителей, которые пожелают эмигрировать. Крупный арсенал боеприпасов и десятки нелегалов. Таковы результаты масштабных рейдов бойцов южного подразделения МАГАФ и полицейских в рамках специальной операции «Железная сеть». В ходе серии оперативных мероприятий на стройплощадках и в жилом секторе силовики обнаружили склад вооружения и запрещенные вещества. По подозрению задержаны 7 фигурантов. Кроме того, в одном из заброшенных городских зданий бойцы выявили и арестовали 29 нелегалов из территории. Правоохранительные органы подчеркивают курс на бескомпромиссную зачистку криминальных элементов и восстановление контроля на юге страны. В торговом центре на севере Израиля бытовая ссора переросла в опасное нападение. 40-летний адвокат был арестован за погром автомобиля собственной партнерши. Как сообщает следствие, средь белого дня мужчина схватил молоток и принялся методично разбивать окна машины, пока внутри находилась женщина. Ей удалось выбраться из салона и спастись бегством прямо в разгар атаки. Оперативно прибывшие на место патрульные Северного округа задержали буйного юриста. Срок содержания подозреваемого под стражей ранее уже продлевали до 16 августа. Сегодня же правоохранители направляют повторное ходатайство в Мировой суд Нова Галилея Нацерта с требованием оставить фигуранта под арестом. В полиции Израиля подчеркивают бескомпромиссную позицию в отношении любых нарушений закона, угрожающих безопасности граждан. Многочасовой кошмар в жаре пришлось пережить пассажирам лоукостера Ryanair, следовавшим рейсом с Мальты в британский Бирмингем. Испытания начались еще до вылета. Их долго возили в душных перронных автобусах и держали на раскаленном летном поле, после чего более часа продержали в закрытом салоне самолета с полностью неработающей системой кондиционирования. В заблокированном лайнере на фоне духоты и отсутствия бесплатной воды двое пассажиров потеряли сознание. Очевидцы подчеркивают, что экипаж требовал от наземных служб остановить посадку до ремонта кондиционера, но персонал аэропорта проигнорировал просьбу. В самой же компании Ryanair произошедшее называют незначительным техническим сбоем и заверяют, что борт вылетел сразу после проверки инженерами. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В первые годы существования Израиля сюда приехали сотни тысяч репатриантов. Государство искало для них работу, в основном в сельском хозяйстве. Но одна женщина увидела не только рабочие руки. Она увидела людей, которые привезли с собой уникальные ремесла, вышивку, ткачество и ювелирное искусство своих общин. Ее звали Рут Даян. В 1954 году она основала компанию «Москит». Ее идея была простой и смелой одновременно – дать новым репатриантам возможность зарабатывать тем, что они умели лучше всего. Так, йеменская вышивка, бедуинское ткачество и десятки других традиционных ремесел стали частью современной израильской моды. Очень скоро «Москит» превратился в первый модный дом Израиля. Его коллекции продавались в лучших универмагах Нью-Йорка и Парижа, а молодое государство впервые заговорило с миром языком собственного дизайна. Конечно, многие знали Рут Даян как жену легендарного генерала Муше Даяна. Но ее собственный вклад в историю Израиля тоже оказался очень важным. Она сумела сохранить культурное наследие десятков общин и доказала, что национальная идентичность рождается не только в политике или армии. Иногда она начинается с ткани, вышивки и человеческого мастерства, которое удалось передать следующему поколению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности к проведению операции по установлению контроля над стратегическим хребтом Алия-Тахир на юге Ливана, согласовывая рамки действий с Соединенными Штатами. Господствующая высота имеет ключевое оперативное значение из-за разветвленной сети подземных командных пунктов и туннелей, которые годами обустраивала иранская сторона. Вашингтон же дал понять Бейруту, что не сможет заблокировать шаги Цааля, однако призвал свести к минимуму сопутствующий ущерб ради сохранения дипломатических договоренностей. Иерусалим настаивает на полной ликвидации опорных объектов силами регулярной армии Ливана, пока международные посредники готовят в Риме новый раунд переговоров. Переход сектора Газа под абсолютный израильский контроль и возобновление там поселенческого движения назвал неизбежным министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Смотрич публично обратился к премьер-министру Беньямину Нетаньяху с требованием официально закрепить за еврейским государством полную ответственность за дальнейшую судьбу анклава. Предложенный Смотричем план предусматривает полное установление военного контроля над всей территорией сектора, введение прямого армейского управления и основание еврейских населенных пунктов. Отдельным же пунктом инициативы глава финансового ведомства выделил активное стимулирование выезда из анклава для тех местных жителей, которые пожелают эмигрировать. Крупный арсенал боеприпасов и десятки нелегалов. Таковы результаты масштабных рейдов бойцов южного подразделения МАГАФ и полицейских в рамках специальной операции «Железная сеть». В ходе серии оперативных мероприятий на стройплощадках и в жилом секторе силовики обнаружили склад вооружения и запрещенные вещества. По подозрению задержаны 7 фигурантов. Кроме того, в одном из заброшенных городских зданий бойцы выявили и арестовали 29 нелегалов из территории. Правоохранительные органы подчеркивают курс на бескомпромиссную зачистку криминальных элементов и восстановление контроля на юге страны. В торговом центре на севере Израиля бытовая ссора переросла в опасное нападение. 40-летний адвокат был арестован за погром автомобиля собственной партнерши. Как сообщает следствие, средь белого дня мужчина схватил молоток и принялся методично разбивать окна машины, пока внутри находилась женщина. Ей удалось выбраться из салона и спастись бегством прямо в разгар атаки. Оперативно прибывшие на место патрульные Северного округа задержали буйного юриста. Срок содержания подозреваемого под стражей ранее уже продлевали до 16 августа. Сегодня же правоохранители направляют повторное ходатайство в Мировой суд Нова-Галилея Нацерта с требованием оставить фигуранта под арестом. В полиции Израиля подчеркивают бескомпромиссную позицию в отношении любых нарушений закона, угрожающих безопасности граждан. Многочасовой кошмар в жаре пришлось пережить пассажирам лоукостера Ryanair, следовавшим рейсом с Мальты в британский Бирмингем. Испытания начались еще до вылета. Их долго возили в душных перронных автобусах и держали на раскаленном летном поле, после чего более часа продержали в закрытом салоне самолета с полностью неработающей системой кондиционирования. В заблокированном лайнере на фоне духоты и отсутствия бесплатной воды двое пассажиров потеряли сознание. Очевидцы подчеркивают, что экипаж требовал от наземных служб остановить посадку до ремонта кондиционера, но персонал аэропорта проигнорировал просьбу. В самой же компании Ryanair произошедшее называют незначительным техническим сбоем и заверяют, что борт вылетел сразу после проверки инженерами. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: подходить.
1: Да я не писала никакие биты, я просто, я уроки делаю.
0: Убирай это все.
1: Включи интернет назад, мне по урокам надо. Где-то

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Каждое лето тысячи невест по всему миру ищут платье своей мечты. И очень часто этот поиск приводит в Израиль. Как получилось, что небольшая страна без Парижской недели моды стала одной из мировых столиц свадебного от кутюр? Ответ начинается с самой израильской свадьбы. Для большинства еврейских пар она по-прежнему проходит под хупой, а свадебное платье остается главным символом этого дня. Для многих женщин это единственная возможность надеть платье от кутюр, созданное специально для них. Так в Израиле сформировалась целая культура свадебной моды. Небольшие семейные ателье со временем превратились во всемирно известные модные дома. Их дизайнеры перестали оглядываться на Париж и Милан и предложили собственный взгляд на современную невесту. Легкие силуэты, тончайшую ручную вышивку, почти невесомое кружево и платье, которые не прячут женщину, а подчеркивают ее индивидуальность. Сегодня имена Гали и Лаав, Берты и Инбаль Дрор известны далеко за пределами Израиля. Их платья выбирают невесты и знаменитости по всему миру. Но началось все с желания создать не просто красивое платье, а то единственное, которое женщина запомнит на всю жизнь. Наверное, именно поэтому Израиль стал одной из мировых столиц свадебной высокой моды. Здесь древняя традиция встречает современный дизайн. А платье рождается не только как произведение искусства, но и как часть одного из самых важных дней в жизни человека. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Октябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 0-4-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что сегодня, 17 августа, в понедельник, в Израиле с визитом прибывает специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер для проведения критически важных консультаций с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньягу. В центре повестки дня реализация комплексного мирного плана по урегулированию конфликта и разоружению в секторе Газа, разработанного Международным Советом Мира. Визит американского эмиссара последовал сразу после серии дипломатических раундов в Египте при участии региональных посредников. Главной же задачей переговоров сегодня в Иерусалиме станет преодоление разногласий вокруг взаимных гарантий безопасности, условий поэтапного прекращения огня и передачи контроля над анклавом, в отношении которых израильское руководство ранее выражало существенные оговорки. Встреча призвана определить дальнейшую судьбу мирной инициативы Вашингтона и согласовать параметры практического выхода сторон из затянувшегося кризиса. Израиль не намеревается выводить войска из буферной зоны в Южном Ливане до полной нейтрализации всех угроз со стороны Ирана и подконтрольных ему сил. Об этом официально еще раз заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам главы оборонного ведомства, Цаль уже удерживает порядка 700 квадратных километров приграничной территории, а армейские подразделения получили четкое указание готовиться к длительному пребыванию на этих рубежах. Касаясь же Иудеи и Самарии, министр добавил, что возвращение на ранее эвакуированные земли является бессрочным и принципиальным шагом. Служба общей безопасности Израиля Шабак инициировала внутренние консультации по вопросу возможного существенного усиления охраны лидера партии Яшар Гади Айзенкота. В настоящий же момент бывший начальник генерального штаба Цаля не входит в реестр лиц, которым автоматически полагается персональная госохрана, из-за чего его штаб пользуется услугами частных специалистов. Однако эскалация рисков и масштабы публичных встреч заставили Шабак детально изучить вопрос о выделении политику государственного сопровождения либо же передаче этих функций сторонним силовым структурам. Ожидается, что решение по профилю безопасности примут уже в самое ближайшее время. Дроны полиции Северного округа помогли задержать злостного нарушителя. С поличным взят 26-летний водитель, который снова сел за руль, фактически отбывая общественные работы за аналогичное лишение прав. Камеры дронов с воздуха вели непрерывную фиксацию перемещений подозреваемого по улицам. Заметив приближение патрульных, автомобилист экстренно припарковался на тротуаре и попытался перелезть на пассажирское сиденье, рассчитывая выдать себя за обычного попутчика. Хитрость не помогла. Видеозапись подтвердила факт управления машиной. В суде по дорожно-транспортным делам Нофа Галиля Нацерета фигуранту уже предъявлены официальные обвинения, а обвинение настаивает на его аресте до завершения судебного процесса. Напомню, что Ракевет Исраэль предупреждает о масштабных изменениях в движении поездов на севере страны с 20 по 22 августа. В связи с проведением экстренных работ по модернизации

железнодорожного полотна будет полностью приостановлено сообщение на участке между Хайфой, Акко и Нарией. На этот период временно закроются станции Нария, Акко, Кармель, Афула и Бет-Шан. Поезда южных направлений будут курсировать только до станции Хайфа, Меркас, Ашмона. Для удобства пассажиров железнодорожная компания организует бесплатные автобусы и увеличит количество регулярных маршрутов. Движение поездов в полном объеме восстановится в воскресенье 23 августа в 4 часа утра. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В 30-е годы прошлого века тысячи еврейских родителей принимали, наверное, самое тяжелое решение в своей жизни. Они отправляли своих детей одних в Эрец-Исраэль, надеясь, что там у них будет шанс на будущее. Именно для таких детей в стране создавали не детские дома и не интернаты, а молодежные деревни. Первую из них, Бен-Шемен, основал педагог Зигфрид Леман. Он был убежден, ребенку недостаточно дать крышу над головой и школьный класс. Ему нужно место, где он снова почувствует себя дома. После создания государства эта идея не исчезла. Через молодежные деревни прошли дети, пережившие Холокост, а затем новые поколения репатриантов из Йемена, Северной Африки, Эфиопии и стран бывшего Советского Союза. Для многих именно здесь начиналась жизнь в Израиле. Они учили

0: гибрид, находили друзей и впервые чувствовали, что они больше не одиноки. Сегодня в Израиле по-прежнему работают десятки молодежных деревень. В них живут и учатся подростки с самой разной судьбой, в том числе новые репатрианты. И хотя за почти 100 лет мир сильно изменился, сама идея осталась прежней. Иногда новый дом начинается не со стен, он начинается с людей, которые встречают тебя как своего.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа.

0: Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что сегодня, 17 августа, в понедельник, в Израиле с визитом прибывает специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер для проведения критически важных консультаций с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньягу. В центре повестки дня реализация комплексного мирного плана по урегулированию конфликта и разоружению в секторе Газа, разработанного Международным советом мира. Визит американского эмиссара последовал сразу после серии дипломатических раундов в Египте при участии региональных посредников. Главной же задачей переговоров сегодня в Иерусалиме станет преодоление разногласий вокруг взаимных гарантий безопасности, условий поэтапного прекращения огня и передачи контроля над анклавом, в отношении которых израильское руководство ранее выражало существенные оговорки. Встреча призвана определить дальнейшую судьбу мирной инициативы Вашингтона и согласовать параметры практического выхода сторон из затянувшегося кризиса. Израиль не намеревается выводить войска из буферной зоны в Южном Ливане до полной нейтрализации всех угроз со стороны Ирана и подконтрольных ему сил. Об этом официально еще раз заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам главы оборонного ведомства, Цаль уже удерживает порядка 700 квадратных километров приграничной территории, а армейские подразделения получили четкое указание готовиться к длительному пребыванию на этих рубежах. Касаясь же Иудеи и Самарии, министр добавил, что возвращение на ранее эвакуированные земли является бессрочным и принципиальным шагом. Служба общей безопасности Израиля Шабак инициировала внутренние консультации по вопросу возможного существенного усиления охраны лидера партии Яшар Гади Айзенкота. В настоящий же момент бывший начальник генерального штаба Цаля не входит в реестр лиц, которым автоматически полагается персональная госохрана, из-за чего его штаб пользуется услугами частных специалистов. Однако эскалация рисков и масштабы публичных встреч заставили Шабак детально изучить вопрос о выделении политику государственного сопровождения либо же передачи этих функций сторонним силовым структурам. Ожидается, что решение по профилю безопасности примут уже в самое ближайшее время. Дроны полиции Северного округа помогли задержать злостного нарушителя. С поличным взят 26-летний водитель, который снова сел за руль, фактически отбывая общественные работы за аналогичное лишение прав. Камеры дронов с воздуха вели непрерывную фиксацию перемещений подозреваемого по улицам. Заметив приближение патрульных, автомобилист экстренно припарковался на тротуаре и попытался перелезть на пассажирское сиденье, рассчитывая выдать себя за обычного попутчика. Хитрость не помогла. Видеозапись подтвердила факт управления машиной. В суде по дорожно-транспортным делам Нофа Галиля Нацерета фигуранту уже предъявлены официальные обвинения, а обвинение настаивает на его аресте до завершения судебного процесса. Напомню, что Ракевет Исраэль предупреждает о масштабных изменениях в движении поездов на севере страны с 20 по 22 августа. В связи с проведением экстренных работ по модернизации железнодорожного полотна будет полностью приостановлено сообщение на участке между Хайфой, Акко и Наарией. На этот период временно закроются станции Наария, Акко, Кармель, Афула и Бейт-Шан. Поезда южных направлений будут курсировать только до станции Хайфа Мерказ Ашмона. Для удобства пассажиров железнодорожная компания организует бесплатные автобусы и увеличит количество регулярных маршрутов. Движение поездов в полном объеме восстановится в воскресенье 23 августа в 4 часа утра. Сегодня, в понедельник, 17 августа, синоптики обещают переменную облачность. Местами ясно.

Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В январе 1948 года государство Израиль еще не существовало. Но всем было ясно – война неизбежна. У еврейского Ишува катастрофически не хватало денег на оружие. А значит, под вопросом оказалось само будущее нового государства. Давид Бен-Гурион поручил Гольде Мейер почти невозможную задачу. Она отправилась в Соединенные Штаты, чтобы убедить американских евреев помочь еще не родившейся стране. Гольда выступала в десятках городов. Она не обещала побед и не произносила громких речей. Она говорила просто: времени почти не осталось. Если не собрать деньги сейчас, защищать будет уже нечего. Результат превзошел все ожидания. Во время первой поездки удалось собрать более 30 миллионов долларов. Через несколько месяцев Гольда снова прилетела в США и собрала еще около 50 миллионов. Именно на эти средства закупали оружие, которое сыграло важную роль в войне за независимость. Позже Давид Бен-Гурион написал, что Гольда Мейер войдет в историю как женщина, которая добыла деньги, сделавшие создание государства возможным. И, наверное, это одна из самых необычных страниц истории Израиля. Потому что иногда судьба страны решается не только на поле боя, но и в тот момент, когда люди понимают, именно сейчас от их решения зависит будущее целого государства. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение

0: Действительно, в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней, при наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Представьте себе семью, в которой родители решили разговаривать с ребенком только на языке, которым уже почти 2000 лет никто не пользовался в повседневной жизни. Именно такой эксперимент в конце 19 века начал Элиэзер бен Иуда. В то время иврит оставался языком молитвы и древних книг. В обычной жизни евреи говорили на идыш, ладино, арабском, русском и десятках других языков. Почти никто не верил, что иврит можно вернуть к жизни. Бен Иуда решил начать с собственного дома. Его сын Итамар с рождения слышал только иврит. Но очень скоро стало казаться, что эксперимент провалился. Прошло несколько лет, а мальчик почти не говорил. Друзья семьи убеждали Бен Иуду отказаться от своей идеи и начать разговаривать с ребенком на русском языке. Они были уверены, что мальчик просто не сможет освоить язык, который веками оставался только языком молитвы. Но этого не произошло. Итамар заговорил и стал первым в современной истории человеком, для которого иврит был родным языком. А сам Бен Иуда продолжал создавать словарь современного иврита, придумывать новые слова и убеждать школы перейти на преподавание на иврите. Сегодня миллионы людей говорят на иврите, даже не задумываясь, что когда-то этот язык пришлось буквально вернуть к жизни. И началось это не с решения правительства и не с нового закона, а с одной семьи, которая рискнула сделать первый шаг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

на Білз. Стыдно было, но неловкость скрыл. Боли в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Uh-huh.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Наверняка вы не раз замечали в своем городе небольшую табличку. Построена при поддержке «Мефаль Апайс». Такие есть по всему Израилю. На школах, библиотеках, спортивных комплексах, домах культуры и общественных центрах. Мы проходим мимо них каждый день и почти не обращаем внимания. А ведь за этой скромной надписью скрывается одна из самых необычных историй страны. В 1951 году молодому Израилю остро не хватало денег на строительство общественных зданий. Тогда государство приняло неожиданное решение – создать национальную лотерею. Но не ради прибыли как таковой, а для того, чтобы направлять доходы на развитие городов и поселков. С тех пор каждый купленный билет помогает строить то, чем ежедневно пользуются миллионы людей. Школы и детские сады, библиотеки и спортивные залы, театры, молодежные центры, культурные учреждения. Практически в каждом израильском городе есть объекты, появившиеся благодаря Мефаль Апайс. Конечно, большинство игроков никогда не сорвет джекпот. Но в Израиле существует лотерея, где главный выигрыш нередко достается не одному человеку, а целому городу. И в следующий раз, увидев знакомую табличку на стене общественного здания, вы уже будете знать, это тоже счастливый билет. Только выиграл его не кто-то один, а все жители сразу. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта.

0: По привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Уже более 60 лет Израиль пытается вернуть домой одного человека. За это время удалось найти его письма, фотографии, документы и личные вещи. Но не его самого. Этого человека звали Эли Коэн. Под именем Камель Амин Таабет он несколько лет жил в Сирии и сумел войти в ближайшее окружение политической и военной элиты страны. Ему настолько доверяли, что начали предлагать государственные должности. Благодаря ему Израиль получал сведения, которые невозможно было добыть никаким другим способом. В январе 1965 года Эли Коэна разоблачили, а через несколько месяцев публично казнили в Дамаске. Все эти годы Израиль не прекращал попыток узнать, где он похоронен. И только в прошлом году в результате секретной операции удалось вернуть из Сирии около 2500 документов и личных вещей Эли Коэна. Среди них были письма семье, фотографии, ключи от квартиры, поддельные документы и даже его завещание. Но место его захоронения до сих пор остается неизвестным. Поэтому история Эли Коэна для Израиля еще не закончилась. Она закончится только тогда, когда человек, который так преданно служил своей стране и столько для нее сделал, наконец вернется домой.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Почти 2000 лет евреи жили в Йемене. Но в 1949 году история одной из древнейших еврейских общин мира вдруг начала стремительно заканчиваться. После создания государства Израиль положение евреев в Йемене резко ухудшилось. Тысячи семей оставляли свои дома, имущество и землю. Многие неделями добирались пешком через горы и пустыню до лагеря возле Адена. Там их ждали самолеты, которые большинство никогда прежде не видело. Официальное название этой операции было «На крыльях орлов». По библейским словам, «Я носил вас на орлиных крыльях». Название «Волшебный ковер» появилось позже благодаря журналистам. За неполные полтора года Израиль перевез около 49 тысяч человек. Почти всю еврейскую общину Йемена. Они прилетели почти без вещей. Но вместе с ними в Израиль пришли древние традиции, уникальные песнопения, ювелирное мастерство, кухня и богатое культурное наследие, которое бережно сохранялось на протяжении многих веков. Для Израиля операция «Волшебный ковер» стала одной из самых масштабных спасательных миссий первых лет существования государства. А для десятков тысяч йеменских евреев

Киев, она стала дорогой, которая спустя почти 2000 лет привела их туда, куда были обращены молитвы их предков. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.